тяжелый бутось. Рубрика «Братья по присяге», когда драка неизбежна, босса. Надо бить первым. В рамах, но в карманах тишина. Сколько стоит жизнь, спрашивай. Сколько стоит

0: Дорогой товарищ, возьми, пожалуйста, трубку. Сталин просит.
1: Слышишь, как поет тишина?
2: Ночь и дежурство.
3: Мы здесь.
2: Рубрика «Досим». Black Label. Reggae from Jamaica и Санкт-Петербург. Класацията, гости от Испания. Елвиго.
1: Слышишь, как поет тишина?
2: Само с резервации. Нови собственици, нов екип, нови гости.
3: Чтобы найти этот цвет.
2: Предаваме на живо.